0: Радиостанция Infinity.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто Кадиллак. Ты мне сказала, будешь

0: радио Infinity.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль,

четко шепчется с моей. У них давно роман, так что сказать?

Словно мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз.

Какая музыка играет в твоей голове? Какие сны разрывают твою ночь пополам? Кому готова ты отдать свое сердце навек? Каким готова ты отправиться берегам?

знать, кому все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто же ты, какая же ты. Однажды ты задашь самой себе такой же вопрос, когда у зеркала самой себе посмотришь.

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Субботу 5 сентября ожидается облачная ненастная погода. Ночью и днем пройдут дожди, утром местами сильные. Ветер южного направления сменится на юго-западный и западный от 4 до 9 метров в секунду. В первой половине дня порывами до 15. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 728 миллиметров. Температура ночью 12-14, а днем 15-17 градусов тепла. В воскресенье облачно с прояснениями, также пройдут небольшие дожди, ночью 9-11, днем всего 13-15. В понедельник без осадков и днем до плюс 14. Хорошей вам осенней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Погода на Infinity.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 5 сентября 1997 года состоялось открытие памятника Петру Великому в Москве. Памятник во знаменование 300-летия российского флота, как он официально назывался в постановлении правительства, был воздвигнут по заказу правительства Москвы и открыт именно 5 сентября 1997 года в дни празднования 850-летия Москвы. Памятник расположен на стрелке Москвы-реки недалеко от кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на Крымской набережной. Его общая высота 98 метров. Это один из самых высоких скульптурных памятников в России. Монумент представляет собой столб на гранитном основании, который венчает бронзовая ладья. В ладье находится скульптура Петра I с картой в руке. Автор памятника – Зураб Церетели. Строительство архитектурного произведения осуществлялось в 1996-1997 годах. Памятник представляет собой уникальный в инженерно-техническом решении объект, несущий каркас монумента – металлоконструкция из нержавеющей стали, на которую накладывались собранные в укрупненном масштабе бронзовые детали облицовки. Нижняя треть всей конструкции собиралась отдельно и устанавливалась на железобетонное основание фундамент. Также отдельно собиралась фигура Петра, конструкция и облицовка корабля, и только затем устанавливались в готовом виде на пьедестале.
8: 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. Цель дня – привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности. По мнению ООН, благотворительность, которая помогает искоренению нищеты во всех странах мира и выражение солидарности с обездоленными способствует установлению диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций. С инициативой учреждения этого дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькутской. Известная миссионерка и католическая монахиня, она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира за деятельность в помощь страждущему человеку. Благотворительностью занимались во все времена в России известными меценатами и благотворителями были граф Шереметьев, Павел Третьяков, Савва Мамонтов, Павел Демидов и другие, внесшие неоценимый вклад в поддержку культуры, науки и искусства. А, например, знаменитый ученый Альберт Эйнштейн раздавал свои автографы за $1 и вырученные деньги жертвовал на благотворительность.
6: А в этот день события, ставшие историей.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, которые катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Радио Инфинити.

0: Всем знакам необходимо любым путем избегать зависти, ревности и других проявлений агрессии. В атмосфере этого дня будет наблюдаться непонятное напряжение, которое может привести к настоящему взрыву страстей, причем от малейшего неосторожного слова или жеста.
1: Звезды говорят.
2: Овнам придется выслушать множество необоснованных претензий от своего партнера. Пока ваша вторая половинка находится в дурном расположении духа, вам лучше упорно молчать даже в ответ на критику и издевки.
0: Тельцам сегодняшний день рекомендуется провести на природе. Неторопливая прогулка, совершенная в одиночестве, даст вам возможность разобраться в себе и найти верный ответ на все имеющиеся затруднения.
2: Близнецы проведут этот день во власти сильного стресса. Ваше настроение окажется на нуле сразу после телефонного звонка, из которого вы узнаете, что проект, в который вы вложили много усилий, был отклонен и отправлен на доработку.
0: Раки проведут день в стремительном темпе. Текущие домашние дела, непродолжительные поездки и море общения вас изрядно утомят, но при этом подарят вам ощущение, что вы живете полнейшей, насыщенной жизнью.
2: Львы проявят мудрость и дальновидность. Когда в стенах вашего дома разгорится спор по одному из извечных вопросов, вы решите, что одержать победу в этой семейной междоусобице вам поможет поддержка со стороны престарелого родственника.
0: Девам сегодня предстоит вступить в контакт с какой-то малоприятной особой. Когда вы поймете, что этот твердолобый человек не понимает ваши претензии, озвученные вежливо и тактично, вам придется использовать в своем лексиконе бранные выражения.
2: Весам будет невероятно сложно бороться с собственными слабостями и пороками. Не исключено, что вы полностью утратите контроль над собой, а потому существенно отступите от режима питания, который является основой вашей новой диеты.
0: Скорпионы сегодня обретут новое увлечение. В этом хобби вы сможете отыскать единственный недостаток. Занятие, которое подарит вам возможность для полной творческой самореализации, потребует крупных финансовых затрат и колоссального количества свободного времени.
2: Стрельцы захотят разделить внутренние переживания с кем-то из близких, однако вам не удастся найти поддержку со стороны своих родственников ни от близких друзей, так как каждый из этих людей будет сконцентрирован только на собственных интересах.
0: Козерогам сегодня следует отказаться от каких-либо экспериментов на личном фронте. Инновации, примененные вами в самом начале своего нового романа, принесут непредвиденный результат. Не исключено, что они станут причиной разрыва этих несформировавшихся отношений.
2: Водолеи неторопливо и расслабленно проведут эту субботу. Вам удастся выспаться и хорошо отдохнуть после напряженной недели, так как главным соратником в этом досуге для вас станет нежно любимая вторая половинка.
0: Рыбы сегодня получат море ярких эмоций от посещения какого-то культурного мероприятия. Кроме того, в этот день вы заведете ряд интересных знакомств, одно из которых впоследствии станет началом головокружительного романа.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Субботу 5 сентября ожидается облачная ненастная погода. Ночью и днем пройдут дожди, утром местами сильные. Ветер южного направления сменится на юго-западный и западный от 4 до 9 метров в секунду. В первой половине дня порывами до 15. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 728 миллиметров. Температура ночью 12-14, а днем 15-17 градусов тепла. В воскресенье облачно с прояснениями, также пройдут небольшие дожди, ночью 9-11, днем всего 13-15. В понедельник без осадков и днем до плюс 14. Хорошей вам осенней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
0: Погода на Infinity.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Мали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12:00. Стоимость бронирования билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
2: 0+. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: Эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург. Праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг». Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафон на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

Сегодня Международный день благотворительности. Согласно последним данным статистики, в России каждый седьмой житель страны занимается благотворительностью. Это составляет около 21 миллиона человек. Одним из крупнейших благотворителей стран Запада считаются Билл Гейтс, который потратил почти 30 миллиардов долларов, и Рокфеллер,

Рокфеллер, который 10% от своего дохода с каждой работы отдавал церкви. Благотворительностью занимались еще в давние времена. Так Альберт Эйнштейн раздавал свои автографы за символическую плату $1. Если же поклонники просили его расписаться на предмете, то плата составляла $5. Вырученные деньги он жертвовал на благотворительность. В Канаде у 19-летнего Терри Фокса был диагностирован рак кости, что привело к ампутации ноги выше колена. Это послужило рождению проекта «Марафон надежды», целью которого было собрание по $1 с каждого канадца и перечисление всей суммы в помощь больным раком. Терри Фокс после 3 лет тренировок начал марафон, но после 143-го дня бега он умер, успев преодолеть 5773 километра. Однако его компания привлекла более $24 миллионов пожертвований, при том, что население Канады на тот момент составляло 24 миллиона человек.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Субботу 5 сентября ожидается облачная ненастная погода. Ночью и днем пройдут дожди, утром местами сильные. Ветер южного направления сменится на юго-западный и западный от 4 до 9 метров в секунду. В первой половине дня порывами до 15. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 728 миллиметров. Температура ночью 12-14, а днем 15-17 градусов тепла. В воскресенье облачно с прояснениями, также пройдут небольшие дожди, ночью 9-11, днем всего 13-15. В понедельник без осадков и днем до плюс 14. Хорошей вам осенней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Верхнепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-5403 или 8-950-706-5775.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобушка Тломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: знаком необходимо любым путем избегать зависти, ревности и других проявлений агрессии. В атмосфере этого дня будет наблюдаться непонятное напряжение, которое может привести к настоящему взрыву страстей, причем от малейшего неосторожного слова или жеста.
1: Звезды говорят.
2: Овнам придется выслушать множество необоснованных претензий от своего партнера. Пока ваша вторая половинка находится в дурном расположении духа, вам лучше упорно молчать даже в ответ на критику и издевки.
0: Тельцам сегодняшний день рекомендуется провести на природе. Неторопливая прогулка, совершенная в одиночестве, даст вам возможность разобраться в себе и найти верный ответ на все имеющиеся затруднения.
2: Близнецы проведут этот день во власти сильного стресса. Ваше настроение окажется на нуле сразу после телефонного звонка, из которого вы узнаете, что проект, в который вы вложили много усилий, был отклонен и отправлен на доработку.
0: Раки проведут день в стремительном темпе. Текущие домашние дела, непродолжительные поездки и море общения вас изрядно утомят, но при этом подарят вам ощущение, что вы живете полнейшей, насыщенной жизнью.
2: Львы проявят мудрость и дальновидность. Когда в стенах вашего дома разгорится спор по одному из извечных вопросов, вы решите, что одержать победу в этой семейной междоусобице вам поможет поддержка со стороны престарелого родственника.
0: Девам сегодня предстоит вступить в контакт с какой-то малоприятной особой. Когда вы поймете, что этот твердолобый человек не понимает ваши претензии, озвученные вежливо и тактично, вам придется использовать в своем лексиконе бранные выражения.
2: Весам будет невероятно сложно бороться с собственными слабостями и пороками. Не исключено, что вы полностью утратите контроль над собой, а потому существенно отступите от режима питания, который является основой вашей новой диеты.
0: Скорпионы сегодня обретут новое увлечение. В этом хобби вы сможете отыскать единственный недостаток. Занятие, которое подарит вам возможность для полной творческой самореализации, потребует крупных финансовых затрат и колоссального количества свободного времени.
2: Стрельцы захотят разделить внутренние переживания с кем-то из близких, однако вам не удастся найти поддержку со стороны своих родственников ни от близких друзей, так как каждый из этих людей будет сконцентрирован только на собственных интересах.
0: Козерогам сегодня следует отказаться от каких-либо экспериментов на личном фронте. Инновации, примененные вами в самом начале своего нового романа, принесут непредвиденный результат. Не исключено, что они станут причиной разрыва этих несформировавшихся отношений.
2: Водолеи неторопливо и расслабленно проведут эту субботу. Вам удастся выспаться и хорошо отдохнуть после напряженной недели, так как главным соратником в этом досуге для вас станет нежно любимая вторая половинка.
0: Рыба сегодня получит море ярких эмоций от посещения какого-то культурного мероприятия. Кроме того, в этот день вы заведете ряд интересных знакомств, одно из которых впоследствии станет началом головы.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Холдинг АГР запустил производство кроссоверов Tenet Plus L6. В продажу они поступят в сентябре. Tenet Plus — это новая марка. В ее основе модели от малоизвестного у нас бренда LePass от концерна Cherry. По габаритам новинка сопоставима с Tenet T7, но отличается броской внешностью и богатым наполнением уже в базовой версии. АвтоВАЗ ведет предсерийную сборку «Лада Азимут». В сети появились новые фотографии с завода. В том числе на изображениях можно разглядеть машину в черном кузове. Предсерийная сборка – это пока не конвейер. Машины будут использовать для тестов и украшения шоурумов. Но в продажу они не пойдут. Полноценное серийное производство стартует осенью. КАМАЗ начал строительство нового цифрового завода. Он появится в Саратове на территории Столыпинского индустриального парка. Будут выпускать раздаточные коробки нового поколения для автомобилей КАМАЗ, Урал и МАЗ. Новое производство будет максимально автоматизированным, со множеством роботов, беспилотных систем и использованием современных технологий. Недавно в России стартовали продажи новой Нивы Легенд. По лошадиным силам прибавка небольшая. Но внедрение нового двигателя потянуло за собой много изменений под капотом. Система креплений полностью новая, вибраций будет меньше. Выпускной трактор расширили, мотору стало легче дышать. Ощутимо улучшилась система охлаждения. Подробнее обо всех изменениях классической Нивы в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: факт.
1: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
2: Александра Солодовникова.
1: Реклама.
3: Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12.00. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8 915 648 84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
2: 0+.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: 8-я ракетка мира Даниил Медведев пробился в 1/8 финала US Open, уверенно переиграв в третьем круге француза Артура Риндеркнеша в трех сетах. Продолжает выступление на турнире Эмира Андреева, занимающая 5-е место в рейтинге ВТА. Она разгромила Еву Лис из Германии 6-0, 6-2. А вот Диана Шнайдер в третьем раунде уступила 96-й ракетке мира американке Тейлор Таунсенд в трех сетах. Екатерина Александрова также завершила выступление на этой стадии, проиграв 11-й ракетке мира украинке Марте Костюк со счетом 3-6, 2-6. Российская фигуристка София Дзепко выиграла третий этап юниорской серии Гран-при. 17-летняя спортсменка, занимавшая второе место после короткой программы, в произвольном прокате исполнила четверной тулуп, упала с тройного флипа, но за счет сложного контента получила от судей хорошие оценки и опередила японку Сумику Канадзаву. Для Дзепки это вторая победа подряд на юниорских этапах Гран-при в новом сезоне. Ранее она взяла верх в китайском Сиане. Благодаря этому успеху россиянка досрочно квалифицировалась в финал. Гандболистки ЦСКА в четвертый раз выиграли Суперкубок России, обыграв в серии послематчевых пенальти Ростов-Дон 38-37. Основное время матча завершилось в ничью 34-34. Несмотря на очередной титул армейского коллектива, Ростов-Дон остается рекордсменом по количеству побед в Суперкубке, у них в активе 8 таких титулов. Московский «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего полузащитника Андрея Мостового из петербургского «Зенита» на правах аренды до конца этого сезона. В новой команде «Хавбек» сборной России будет выступать под 77-м номером. Мостовой начинал свою карьеру именно в системе «Локомотива». Он воспитанник академии, играл за молодежку железнодорожников. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел на поле всего 80 минут в трех матчах и не отметился результативными действиями. Футболисты московского «Торпедо» на выезде обыграли ивановский «Текстильщик» 4-1 в 10-м туре первой лиги. Благодаря такому результату автозаводцы довели победную серию в ФНЛ до 4 игр и с 19 очками закрепились на 4-м месте в турнирной таблице. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: скоростью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает 5 сентября «Завидово Аква и СПА» – новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября – парк «Патриот». 6 сентября – остров Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 12-13 сентября – Минск, замки Мира и Несвежа, Дудутки, в дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров Мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – Имперский Могилев и Королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату – 15 700. 20 сентября – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября – Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

Сегодня Международный день благотворительности. Согласно последним данным статистики, в России каждый седьмой житель страны занимается благотворительностью. Это составляет около 21 миллиона человек. Одним из крупнейших благотворителей стран Запада считаются Билл Гейтс, который потратил почти 30 миллиардов долларов, и Рокфеллер, который 10% от своего дохода с каждой работы отдавал церкви. Благотворительностью занимались еще в давние времена. Так, Альберт Эйнштейн раздавал свои автографы за символическую плату 1 доллар. Если же поклонники просили его расписаться на предмете, то плата составляла 5 долларов. Вырученные деньги он жертвовал на благотворительность. В Канаде у 19-летнего Терри Фокса был диагностирован рак кости, что привело к ампутации ноги выше колена. Это послужило рождению проекта «Марафон надежды», целью которого было собрание по 1 доллару с каждого канадца и перечисление всей суммы в помощь больным раком. Терри Фокс после 3 лет тренировок начал марафон, но после 143-го дня бега он умер, успев преодолеть 5773 километра. Однако его компания привлекла более 24 миллионов долларов пожертвований, при том, что население Канады на тот момент составляло 24 миллиона человек.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуш» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: А в этот день события, ставшие историей.
7: 5 сентября 1997 года состоялось открытие памятника Петру Великому в Москве. Памятник вознаменования 300-летия российского флота, как он официально назывался в постановлении правительства, был воздвигнут по заказу правительства Москвы и открыт именно 5 сентября 1997 года в дни празднования 850-летия Москвы. Памятник расположен на стрелке Москвы-реки недалеко от кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на Крымской набережной. Его общая высота 98 метров. Это один из самых высоких скульптурных памятников в России. Монумент представляет собой столб на гранитном основании, который венчает бронзовая ладья. В ладье находится скульптура Петра I с картой в руке. Автор памятника – Зураб Церетели. Строительство архитектурного произведения осуществлялось в 1996-1997 годах. Памятник представляет собой уникальный в инженерно-техническом решении объект, несущий каркас монумента, металлоконструкция из нержавеющей стали, на которую накладывались собранные в укрупненном масштабе бронзовые детали облицовки. Нижняя треть всей конструкции собиралась отдельно и устанавливалась на железобетонное основание фундамент. Также отдельно собиралась фигура Петра, конструкция и облицовка корабля, и только затем устанавливались в готовом виде на пьедестале.
8: 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. Цель дня – привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности. По мнению ООН, благотворительность, которая помогает искоренению нищеты во всех странах мира и выражение солидарности с обездоленными способствует установлению диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций. С инициативой учреждения этого дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькутской. Известная миссионерка и католическая монахиня, она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира за деятельность в помощь страждущему человеку. Благотворительностью занимались во все времена в России известными меценатами и благотворителями были граф Шереметьев, Павел Третьяков, Савва Мамонтов, Павел Демидов и другие, внесшие неоценимый вклад в поддержку культуры, науки и искусства. А, например, знаменитый ученый Альберт Эйнштейн раздавал свои автографы за $1 и вырученные деньги жертвовал на благотворительность.
6: А в этот день события, ставшие историей.
2: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Верхнеднепровскую школу номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Инженерный центр «Драгобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реакторостроения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

0: знаком необходимо любым путем избегать зависти, ревности и других проявлений агрессии. В атмосфере этого дня будет наблюдаться непонятное напряжение, которое может привести к настоящему взрыву страстей, причем от малейшего неосторожного слова или жеста.
1: Звезды говорят.
2: Овнам придется выслушать множество необоснованных претензий от своего партнера. Пока ваша вторая половинка находится в дурном расположении духа, вам лучше упорно молчать даже в ответ на критику и издевки.
0: Тельцам сегодняшний день рекомендуется провести на природе. Неторопливая прогулка, совершенная в одиночестве, даст вам возможность разобраться в себе и найти верный ответ на все имеющиеся затруднения.
2: Близнецы проведут этот день во власти сильного стресса. Ваше настроение окажется на нуле сразу после телефонного звонка, из которого вы узнаете, что проект, в который вы вложили много усилий, был отклонен и отправлен на доработку.
0: Раки проведут день в стремительном темпе. Текущие домашние дела, непродолжительные поездки и море общения вас изрядно утомят, но при этом подарят вам ощущение, что вы живете полнейшей, насыщенной жизнью.
2: Львы проявят мудрость и дальновидность. Когда в стенах вашего дома разгорится спор по одному из извечных вопросов, вы решите, что одержать победу в этой семейной междоусобице вам поможет поддержка со стороны престарелого родственника.
0: Девам сегодня предстоит вступить в контакт с какой-то малоприятной особой. Когда вы поймете, что этот твердолобый человек не понимает ваши претензии, озвученные вежливо и тактично, вам придется использовать в своем лексиконе бранные выражения.
2: Весам будет невероятно сложно бороться с собственными слабостями и пороками. Не исключено, что вы полностью утратите контроль над собой, а потому существенно отступите от режима питания, который является основой вашей новой диеты.
0: Скорпионы сегодня обретут новое увлечение. В этом хобби вы сможете отыскать единственный недостаток. Занятие, которое подарит вам возможность для полной творческой самореализации, потребует крупных финансовых затрат и колоссального количества свободного времени.
2: Стрельцы захотят разделить внутренние переживания с кем-то из близких, однако вам не удастся найти поддержку со стороны своих родственников ни от близких друзей, так как каждый из этих людей будет сконцентрирован только на собственных интересах.
0: Козерогам сегодня следует отказаться от каких-либо экспериментов на личном фронте. Инновации, примененные вами в самом начале своего нового романа, принесут непредвиденный результат. Не исключено, что они станут причиной разрыва этих несформировавшихся отношений.
2: Водолеи неторопливо и расслабленно проведут эту субботу. Вам удастся выспаться и хорошо отдохнуть после напряженной недели, так как главным соратником в этом досуге для вас станет нежно любимая вторая половинка.
0: Рыба сегодня получит море ярких эмоций от посещения какого-то культурного мероприятия. Кроме того, в этот день вы заведете ряд интересных знакомств, одно из которых впоследствии станет началом головокружительного романа.

0: спорта.
1: Серебряный призер Олимпиады в Париже Эммануил Коралес выиграл финал бриллиантовой лиги в прыжках с шестом, установив рекорд соревнований 6 метров 12 сантиметров. Победа досталась греку после того, как действующий рекордсмен мира Арман Дюплантис незадолго до старта снялся с турнира из-за боли в левой ноге, которая беспокоила его еще на предыдущем этапе в Цюрихе. Дюплантис, пропускающий финал лиги в третий раз за последние 4 года, признался, что не знает, сможет ли восстановиться к стартующему на следующей неделе в Будапеште престижному турниру Ultimate Championships, где будет разыгран рекордный призовой фонд в 10 миллионов долларов. Футболисты Монако на выезде одержали волевую победу над ПСЖ 2-1 в матче третьего тура чемпионата Франции, нанеся парижанам первое поражение в сезоне. Монако с 9 очками после 3 туров единолично возглавил турнирную таблицу, тогда как ПСЖ с 2 баллами идет на 12 месте. В новом сезоне АПЛ к третьему туру Ливерпуль одержал первую победу, выиграв в гостях у Ипсвич Тауна 2-0. Дубль в стартовые 9 минут оформил шведский форвард Александр И, которому дважды ассистировал Коди Гакпо. Наконец, в испанской премьере Реал потерпел первое поражение, уступив на выезде Бетису 0-1. Единственный гол на 81-й минуте забил ирландский нападающий Трой Перрот. В добавленное время мадридцы получили право на пенальти, но Килиан Мбаппе не смог его реализовать. Это первая фиаско для наставника сливочных Жозе Моуринью после возвращения в Реал. В Берлине стартовал чемпионат мира по баскетболу среди женских команд, и в первый игровой день действующий чемпион и главный фаворит турнира сборная США разгромила финалиста прошлого розыгрыша Китай 94-61. Победительница прошлогоднего Евро Бельгия в напряженном матче одолела Турцию 89-75, а хозяйки турнира немки в стартовом матче уступили Испании 53-83. Седьмая ракетка мира Алекс де Минор сенсационно вылетел с открытого чемпионата США уже во втором круге, уступив 70-му номеру рейтинга голландцу Ботико ван де Зандскулпу в 3 сетах. Это самый ранний вылет австралийца с US Open за последние 5 лет. При этом де Минор ни разу не проигрывал голландцу в 4 предыдущих очных встречах, однако в этот раз допустил 29 невынужденных и 7 двойных ошибок. Алекс, который в прошлом году доходил до четвертьфинала US Open, впервые с 2021 года не смог пробиться в третью неделю турнира. Это были спортивные события, достойные

0: магия рекламы кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14.

0: Радио Инфинити.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
2: Зачем?

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12:00. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
2: 0+.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: Guten Abend.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» будет первой моделью «АвтоВАЗа» с обновленным двигателем. Мощность мотора объемом 1,6 литра вырастет до 120 лошадиных сил, а 1,8 литра до 135. При этом двигатели останутся атмосферными, турбины их не оснащали. В перспективе эти двигатели будут ставить также на «Искру», «Весту» и «Ауру». В продажу поступил новый «Voya Taycan». Это новый флагман люксовой марки. Длина кузова больше 5 метров. В салоне 3 ряда сидений. Под капотом гибридная установка мощностью 517 лошадиных сил. До 280 километров машина проезжает на чистом электричестве. Цена от 8 миллионов 800 тысяч рублей. «Москвич-3» получит российскую систему курсовой устойчивости. Электронный блок для кроссовера разработала компания «Нами инновационные компоненты». При разработке учитывали местные условия. Работу системы калибровали тестами на крутых поворотах, заснеженных и скользких покрытиях. Машины с российским блоком ESC уже сходят с конвейера. Акустика стандарта 6 на 9 дюймов – это самый популярный сегмент автомобильных колонок. Раньше на рынке был большой выбор динамиков, которые за небольшую цену прокачивали звучание. Сегодня ситуация изменилась. Привычных двух- или трехполосных колонок практически нет, а у однополосных характеристики скромнее. Подробнее о том, куда делись колонки 6 на 9 и какие варианты есть сегодня, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 5 сентября. Завидово Аква и СПА. Новый и самый современный аквапарк в России. 27 сентября. Парк «Патриот». 6 сентября. Остров Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 12-13 сентября. Минск. Замки мира и Несвежа. Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября. Остров мечты. Парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября. Цирк Никулина. Гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября «Имперский Могилев» и «Королевский Гомель». 19-20 сентября «Аквапарк Лебяжий» в Минске, «Динопарк» и «Минский зоопарк» за дополнительную плату 15 700. 20 сентября «Московский зоопарк» плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября «Санкт-Петербург», праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново, на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию дома. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Радио Инфинити».

0: Келлер, который 10% от своего дохода с каждой работы отдавал церкви. Благотворительностью занимались еще в давние времена. Так Альберт Эйнштейн раздавал свои автографы за символическую плату $1. Если же поклонники просили его расписаться на предмете, то плата составляла $5. Вырученные деньги он жертвовал на благотворительность. В Канаде у 19-летнего Терри Фокса был диагностирован рак кости, что привело к ампутации ноги выше колена. Это послужило рождению проекта «Марафон надежды», целью которого было собрание по $1 с каждого канадца и перечисление всей суммы в помощь больным раком. Терри Фокс после 3 лет тренировок начал марафон, но после 143-го дня бега он умер, успев преодолеть 5773 километра. Однако его компания привлекла более $24 миллионов пожертвований, при том, что население Канады на тот момент составляло 24 миллиона человек.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Инженерный центр «Дорогобушка Тломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: «Радио Инфинити».

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Верхнепровскую школу номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Внимание! Отличные новости от Сундука Веселья. Сентябрь уже начался, а значит, пора зарядиться на новый учебный год. 5 сентября приглашаем ребят на большую вечеринку «Учебный год на отлично». Зажигательные ведущие, музыка, танцы, игры и вкусная прохлада. Наш фирменный крио-лимонад. Встречаемся 5 сентября в игровой комнате «Детки-конфетки». Сбор гостей в 12.00. Стоимость и бронирование билетов по телефону 8-915-648-88-84. Сундук веселья. Врываемся в учебный год на отлично.
2: 0+. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Новости спорта. 8-я ракетка мира Даниил Медведев пробился в 1/8 финала US Open, уверенно переиграв в третьем круге француза Артура Риндеркнеша в трех сетах. Продолжает выступление на турнире Эмира Андреева, занимающая 5-е место в рейтинге ВТА. Она разгромила Еву Лис из Германии 6-0, 6-2. А вот Диана Шнайдер в третьем раунде уступила 96-й ракетке мира американке Тейлор Таунсенд в трех сетах. Екатерина Александрова также завершила выступление на этой стадии, проиграв 11-й ракетке мира украинке Марте Костюк со счетом 3-6, 2-6. Российская фигуристка София Дзепко выиграла третий этап юниорской серии Гран-при. 17-летняя спортсменка, занимавшая второе место после короткой программы, в произвольном прокате исполнила четверной тулуп, упала с тройного флипа, но за счет сложного контента получила от судей хорошие оценки и опередила японку Сумику Канадзаву. Для Дзепки это вторая победа подряд на юниорских этапах Гран-при в новом сезоне. Ранее она взяла верх в китайском Сиане. Благодаря этому успеху россиянка досрочно квалифицировалась в финал. Гандболистки ЦСКА в четвертый раз выиграли Суперкубок России, обыграв в серии послематчевых пенальти Ростов-Дон 38-37. Основное время матча завершилось в ничью 34-34. Несмотря на очередной титул армейского коллектива, Ростов-Дон остается рекордсменом по количеству побед в Суперкубке, у них в активе 8 таких титулов. Московский «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего полузащитника Андрея Мостового из петербургского «Зенита» на правах аренды до конца этого сезона. В новой команде хавбек сборной России будет выступать под 77-м номером. Мостовой начинал свою карьеру именно в системе «Локомотива». Он воспитанник академии, играл за молодежку железнодорожников. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел на поле всего 80 минут в трех матчах и не отметился результативными действиями. Футболисты московского «Торпедо» на выезде обыграли ивановский «Текстильщик» 4-1 в 10-м туре первой лиги. Благодаря такому результату автозаводцы довели победную серию в ФНЛ до 4 игр и с 19 очками закрепились на 4-м месте в турнирной таблице. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити».

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
3: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915-653-27-34.
7: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Сегодня Международный день благотворительности. Согласно последним данным статистики, в России каждый седьмой житель страны занимается благотворительностью. Это составляет около 21 миллиона человек. Одним из крупнейших благотворителей стран Запада считаются Билл Гейтс, который потратил почти 30 миллиардов долларов, и Рокфеллер, который 10% от своего дохода с каждой работы отдавал церкви. Благотворительностью занимались еще в давние времена. Так, Альберт Эйнштейн раздавал свои автографы за символическую плату 1 доллар. Если же поклонники просили его расписаться на предмете, то плата составляла 5 долларов. Вырученные деньги он жертвовал на благотворительность. В Канаде у 19-летнего Терри Фокса был диагностирован рак кости, что привело к ампутации ноги выше колена. Это послужило рождению проекта «Марафон надежды», целью которого было собрание по 1 доллару с каждого канадца и перечисление всей суммы в помощь больным раком. Терри Фокс после 3 лет тренировок начал марафон, но после 143-го дня бега он умер, успев преодолеть 5773 километра. Однако его компания привлекла более 24 миллионов долларов пожертвований, при том, что население Канады на тот момент составляло 24 миллиона человек.
1: Радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Лада Азимут

0: будет первой моделью АвтоВАЗа с обновленным двигателем. Мощность мотора объемом 1,6 литра вырастет до 120 лошадиных сил, а 1,8 литра до 135. При этом двигатели останутся атмосферными, турбины их не оснащали. В перспективе эти двигатели будут ставить также на Искру, Весту и Ауру. В продажу поступил новый Voya Taishin. Это новый флагман люксовой марки. Длина кузова больше 5 метров. В салоне 3 ряда сидений. Под капотом гибридная установка мощностью 517 лошадиных сил. До 280 километров машина проезжает на чистом электричестве. Цена от 8 миллионов 800 тысяч рублей. «Москвич-3» получит российскую систему курсовой устойчивости. Электронный блок для кроссовера разработала компания «Нами инновационные компоненты». При разработке учитывали местные условия. Работу системы калибровали тестами на крутых поворотах, заснеженных и скользких покрытиях. Машины с российским блоком ESC уже сходят с конвейера. Акустика стандарта 6x9 дюймов – это самый популярный сегмент автомобильных колонок. Раньше на рынке был большой выбор динамиков, которые за небольшую цену прокачивали звучание. Сегодня ситуация изменилась. Привычных двух- или трехполосных колонок практически нет, а у однополосных характеристики скромнее. Подробнее о том, куда делись колонки 6x9 и какие варианты есть сегодня, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Комбинат питания ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: заплатить дороже, если поверят в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 5 сентября 1997 года состоялось открытие памятника Петру Великому в Москве. Памятник во знаменование 300-летия российского флота, как он официально назывался в постановлении правительства, был воздвигнут по заказу правительства Москвы и открыт именно 5 сентября 1997 года в дни празднования 850-летия Москвы. Памятник расположен на стрелке Москвы-реки недалеко от кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на Крымской набережной. Его общая высота 98 метров. Это один из самых высоких скульптурных памятников в России. Монумент представляет собой столб на гранитном основании, который венчает бронзовая ладья. В ладье находится скульптура Петра I с картой в руке. Автор памятника – Зураб Церетели. Строительство архитектурного произведения осуществлялось в 1996-1997 годах. Памятник представляет собой уникальный в инженерно-техническом решении объект, несущий каркас монумента – металлоконструкция из нержавеющей стали, на которую накладывались собранные в укрупненном масштабе бронзовые детали облицовки. Нижняя треть всей конструкции собиралась отдельно и устанавливалась на железобетонное основание фундамент. Также отдельно собиралась фигура Петра, конструкция и облицовка корабля, и только затем устанавливались в готовом виде на пьедестале.
2: 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. Цель дня – привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности. По мнению ООН, благотворительность, которая помогает искоренению нищеты во всех странах мира и выражение солидарности с обездоленными способствует установлению диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций. С инициативой учреждения этого дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькутской. Известная миссионерка и католическая монахиня, она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира за деятельность в помощь страждущему человеку. Благотворительностью занимались во все времена в России известными меценатами и благотворителями были граф Шереметьев, Павел Третьяков, Савва Мамонтов, Павел Демидов и другие, внесшие неоценимый вклад в поддержку культуры, науки и искусства. А, например, знаменитый ученый Альберт Эйнштейн раздавал свои автографы за $1 и вырученные деньги жертвовал на благотворительность.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Для открытия сегодняшнего выпуска я выбрал песню от исполнителя, который пока что впервые посетил нас. «Кручина Грув. Разведка боем». Встречайте. Встречайте.

Далее в эфире песня «Каменный фронт» от коллектива с загадочным названием «Джавдет Проджект». Лично мне на память приходит лишь один Джавдет, за которым охотился Саид из фильма «Белое солнце пустыни». Но все совпадения, я уверен, случайны.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сабирова Динара. Я из сибирского города Новосибирска. На создание данной песни повлияло то, что 74-я отдельная мотострелковая бригада с первых дней находится на передовых позициях. И в этом году будет отмечать 80 лет со дня основания. Данная песня была написана молодой писательницей Гайзидиновой Алсу, которая проживает в городе Казани. Она написала слова и музыку этой песни 74 и предложила вот мне исполнить. И вот так произошло создание этой песни. Также эта песня была написана и специально для программы «Песня о войне».

0: Песня на войне.
1: Песен вариаций на тему кукушки в настоящее время великое множество. Выросло даже поколение, которое толком и не знает, что автором оригинала изначально является Виктор Цой. Николай, офицер-разведчик, выступающий под псевдонимом Грау, предлагает на ваш суд свою версию песни, причем сразу оговорюсь, от оригинала она далека. Но что-то общее все равно осталось.

длится бесконечно долго. Хотя и это относительно, а я в молитве склоняюсь перед иконой.

воевали. Вы все то, что, блядь, Советский Союз вам построил, предали.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. ПАО «Драгобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Песня на войне.
1: «Помолюсь за тебя» — эта песня посвящена всем матерям и их сыновьям, погибшим и продолжающим сражаться в СВО. Музыка Андрея Батурина, слова Ирины Афанасьевой, исполняет Екатерина Семенова.
2: И сильным бывает больно, и храбрым бывает страшно, но по-другому не можешь, и делаешь то, что важно, и вновь говоришь: так надо.

0: пожелаем мне удачи. Повезет, значит, будем жить. И я стану твоим оберегом. На земле и на небе мы рядом. А пока остаюсь человеком. Лишь бы жил, это все, что надо. Помолюсь за тебя, помолюсь, родной.
1: Помолюсь за тебя, родной.

твоя на детях моих. Сохрани их под кровом твоим. Покрый от всякого лукавого похотения.

чертой. Но не время еще нам прощаться. Пусть удача тебе помогает.

Согласитесь, мы стали привыкать к позывным так же, как и к именам. Наравне. Продолжит эфир исполнитель, которого мы знаем как Дмитрия Генератора. Прозвище это, творческий псевдоним или позывной, вот это нам неведомо. Но, как бы там ни было, песня с названием «Останутся с нами» сейчас прозвучит.

Здравствуйте, дорогие слушатели. Программа «Песня на войне». Представляю вам новое имя Коля Вагнер и его песню «Если я не вернусь». Музыка Николай Каблуков, слова Владимир Обухов. Это песня о сложной судьбе солдата, который, сжав силы воли в кулак, готов вместе со своими боевыми товарищами воевать за свою родную землю. Они верят, что их дело правое, а это значит –

0: товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: Песня на войне.

0: придется на раз. Ждите и верьте, с победой вернется спецназ.
1: Это был Ахлям Газалиев с песней о спецназе. Закрывать эфир будет песня, ставшая уже классической. Да, честно говорю, не по сезону, но от этого хуже она не становится. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
2: Ха!

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.

Сегодня Международный день благотворительности. Согласно последним данным статистики, в России каждый седьмой житель страны занимается благотворительностью. Это составляет около 21 миллиона человек. Одним из крупнейших благотворителей стран Запада, считаются Билл Гейтс, который потратил почти 30 миллиардов долларов, и Рокфеллер, который

собрание по $1 с каждого канадца и перечисление всей суммы в помощь больным раком. Терри Фокс после 3 лет тренировок начал марафон, но после 143-го дня бега он умер, успев преодолеть 5773 километра. Однако его компания привлекла более $24 миллионов пожертвований, при том, что население Канады на тот момент составляло 24 миллиона человек.

0: Ленинградской области 16 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и группа «Добро» представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Друзья, привет всем, кто слушает свое любимое радио прямо сейчас. С вами в эфире Михаил и Иван Заситкевич. Это группа «Добро».
3: Да, «Добро» с вами. И сегодня мы выходим в эфир не только как артисты, но и как ведущие программы Top Hit Chart,
2: в которой мы будем подводить музыкальные итоги лета 2026, делиться с вами эксклюзивными музыкальными новостями
3: и, конечно, слушать хиты, под которые мы зажигали этим летом. Ну, а начнем наш трек-лист с песни, которая поможет нам осознать, что все хорошее когда-нибудь заканчивается.
2: И лето, к сожалению, не исключение. И тоже уже закончилось. Топ Хит Чарт открывает Кая и ее суперский кавер на легендарный хит Софии Ротару «Вот и лето прошло». Провожаем лето вместе. Поехали.

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Еще один летний трек с воспоминаниями. Джонни и Федук в начале июня запустили в ротацию совместку под названием «Лето».
2: Фит Джонни и Федука — это песня о самых теплых моментах прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до рассвета.
1: За какие-то 3 месяца ротации трек набрал 200 тысяч эфиров. И, как вы понимаете, мы просто обязаны включить его в наш сегодняшний трек-лист.
2: Что мы с удовольствием и делаем. Джонни и Федук, встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, ну а сейчас мы вместе с вами будем отмечать наш собственный праздник. Вы, конечно, уже догадались, что речь пойдет об одном из наших хитов.
2: И этот трек, который мы представили слушателям «Топ Хит Чарта» в конце мая, называется «Море привет».
1: Трек и клип на него получили огромное количество позитивных откликов в соцсетях. И благодаря вашей реакции песня отлично зашла в эфир 160 радиостанций, где прозвучало более 220 тысяч раз.
2: Всех благодарим за поддержку. Очень надеемся, что этим летом вы съездили все-таки на море. И давайте сейчас окунемся в это настроение.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, вот так группа «Добро» звучала этим летом с песней «Море, привет». Но прямо сейчас нам предстоит встреча с певицей Ёлкой.
2: Все дело в том, что возвращение на большую сцену Ёлки стало одним из самых заметных событий этого лета. Весной Лиза представила свой новый трек «Проще», который к началу осени набрал 500 000 эфиров.
1: Это огромная цифра, и я просто уверен, что Ёлка будет представлена на предстоящей церемонии «Топ-хит Music Awards» сразу в нескольких номинациях. Это отличный повод, чтобы послушать «Проще» в нашем чарте прямо сейчас. Погнали!

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, привет всем, кто подключился к нам только что. С вами группа «Добро» и топ-хит-чарт с самыми горячими хитами этого лета.
2: И у нас на очереди Катя Айова с новым хитом «Мы». В поисках вдохновения Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаева, и результат не заставил себя долго ждать. Этим летом трек «Мы» вошел в топ-10 российского интернет-чарта.
1: Радио тоже не отстает, добавляя Кате каждую неделю десятки тысяч эфиров. В итоге Айова в нашем чарте сегодня занимает почетное 8-е место. Встречайте.
0: Восьмое.

0: Искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Верхненепровскую школу номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 8-48-144-54-03 или 8-950-706-57-75.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
7: Друзья, мы, конечно же, не можем пройти мимо лучших хитов молодых артистов. И прямо сейчас послушаем их лучшие новые треки, которые, кстати, получили высокие оценки на «Топ Хит» и уже встали в ротацию на радио. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки и сердечки трекам на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ваша поддержка артистам, а особенно молодым, очень нужна.
8: «Убегу», «Скатл» и «Эдди Моно», победитель голосования.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
1: Это были лучшие треки молодых артистов на этой неделе. С вами в эфире по-прежнему группа «Добро» и программа «Топ-хит-чарт»,
2: в которой мы подводим музыкальные итоги лета. И сейчас наступает очередь коллаборации Сергея Лазарева и Полины Гагариной,
1: которая набрала более 200 тысяч эфиров и миллионы стримов. «Happy End» — так называется этот хит. Но это еще не конец. Не переключайтесь.
0: 7.

0: основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
7: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
8: Это был хэппи-энд Сергея Лазарева и Полины Гагариной. А мы не можем пройти мимо еще одного трека, который станет одним из главных хитов не только этого лета, но и всего 2026 года.
9: Мы говорим о песне «Тону» в исполнении Владислава Лапая из Беларуси, которого вы знаете под именем «Холи Флейм». Встречайте «Холи Флейм»

0: Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с группой Добро.
1: Друзья, если вы только подключились, с вами Иван и Михаил, группа Добро. В эфире ТОП ХИТ ЧАРТ, и мы уже вплотную приближаемся к его вершине.
2: На пятом месте у нас расположилась Мари Краймбрери с треком «Давай не ждать». Марина сегодня одна из главных поп-исполнительниц России. Ее хит «Давай не ждать» за полгода с момента релиза прозвучал на радио более 700 тысяч раз.
1: А по данным ТОП ХИТ, на сегодня это самый популярный радиохит 2026 года с женским вокалом. Отлично.

0: Чит-чарт с группой «Добро».
1: На ступеньку выше у нас сегодня Роман Пашков и Руслан Тагиев. Группа «Градусы». Их трек «На ресницах» стал настоящим хитом этого лета. Он собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете.
2: Мы поздравляем от всей души ребят с этим результатом и желаем, чтобы их трек стал лучшим хитом не только этого лета, но и целого года. «Градусы» и трек «На ресницах» — четвертое место в списке.

0: Самые новые хиты в программе Top Hit Chart с группой Добро.
1: С вами по-прежнему Михаил и Иван, группа Добро. И прежде чем мы перейдем к тройке лучших летних хитов, мы обязательно должны послушать новые звездные треки, записанные только что, буквально на этой неделе.
2: Добрая душа, Дмитрий Маликов.

0: Хит-чарт с группой Добро.
1: Друзья, если вам понравилась какая-то из новых песен, обязательно проголосуйте за нее в группе Топ-хит во ВКонтакте.
2: Ваши лайки на Топ-хите в социальных сетях очень важны для артистов. И сейчас нам предстоит встреча с тройкой самых популярных летних хитов 2026 года.
1: И как мы обещали в начале программы, с нашим слушателем эксклюзивная новость.
2: Ну да, раз обещали, давай расскажем. Итак, совсем скоро, 17 сентября в Москве пройдет очередной, уже третий по счету в этом году, концерт Top Hit Live.
1: Это будет не просто концерт, а место, где соберется весь цвет отечественного шоу-бизнеса и где будут обсуждаться самые трендовые тренды российской популярной музыки.
2: Там выступят лучшие молодые артисты и, конечно, звезды со своими летними хитами.
1: Одним из главных участников Top Hit Live станет Саян, исполнитель интернет-хита

0: В общем, все, кто окажется 17 сентября в Москве, обязательно постарайтесь попасть на Top Hit Live. Это будет круто, как всегда.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с группой Добро. Тройка лидеров этой недели.
2: Ну а у нас, наконец, лучшая тройка летних хитов 2026. И открывает топ Таня Ткачук и группа «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне»,
0: который за 3 месяца ротации прозвучал в эфире 600 тысяч раз. А вы можете себе представить и объяснить, почему эта песня у нас не на первом, а только на 3-м месте?
2: Все очень просто. В нашем хит-параде мы считаем не только эфиры на радио, но и популярность в интернете. У «Малиновой луны» все отлично в эфире, а вот в интернете ребята чуть не дорулили.
0: Мы, тем не менее, поздравляем «Мою Мишель» с бронзой этого лета и слушаем ее рассказ о жизни на «Малиновой луне».

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш-Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
5: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
6: Серебро этого лета мы отправляем сразу трем артистам. Их суперхит-шедевр прозвучал в эфире 500 тысяч раз и сотни миллионов раз был прослушан в интернете.
7: Да, более того, Шаде этим летом несколько недель возглавлял одновременно и радио, и интернет-чарт. А это бывает крайне редко.
6: Встречайте «Бай Индия», «Хчо» и «Мод». Их до

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, вот мы уже в полшага от вершины. В нашей прошлой летней программе мы представляли этот трек как один из претендентов на лучший хит с женским вокалом 2026 года.
2: И этим летом наш прогноз начал сбываться. Трек играет в эфире 200 радиостанций, а количество стримов в интернете у него перевалило за 200 миллионов. Поэтому он возглавил летний интернет-чарт.
1: Возможно, успех именно этого хита поможет Юли Зиверт одержать победу в соревновании с Мари Краймбрери.
2: И вы, конечно, догадались, что мы говорим о мега-хите Зиверт, который...

0: бьется про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Только что Зиверт исполнила свой «Газ» — лучший летний трек 2026 года. Наш хит-парад на этом завершается.
3: Весь последний час с вами в эфире были мы, Иван и Михаил, группа «Добро». И мы желаем вам крепкого здоровья, крутого настроения и всегда юности в сердце.
2: Будем ждать вас на наших концертах, в нашем туре. Обязательно слушайте наш новый трек «На счастье». И до новых встреч! Скоро увидимся и услышимся. Пока!
4: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В воскресенье 6 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в первой половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер западной четверти 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти 734 миллиметра. Температура ночью 11-13, а днем 13-15 градусов тепла. В понедельник облачно с прояснениями и без осадков, ночью 7-9, а днем всего 10-12 градусов тепла. Во вторник 8 сентября под утро ожидаются заморозки до 0 градусов, а днем потепление плейт до плюс 15.
1: Погода на Infinity.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: «Радио Инфинити».

0: заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: Новости спорта.
1: Восьмая ракетка мира Даниил Медведев пробился в 1/8 финала US Open, уверенно переиграв в третьем круге француза Артура Риндеркнеша в трех сетах. Продолжает выступление на турнире Эмира Андреева, занимающая пятое место в рейтинге ВТА. Она разгромила Еву Лис из Германии 6-0, 6-2. А вот Диана Шнайдер в третьем раунде уступила 96-й ракетке мира американке Тейлор Таунсенд в трех сетах. Екатерина Александрова также завершила выступление на этой стадии, проиграв 11-й ракетке мира украинке Марте Костюк со счетом 3-6, 2-6. Российская фигуристка София Дзепко выиграла третий этап юниорской серии Гран-при. 17-летняя спортсменка, занимавшая второе место после короткой программы, в произвольном прокате исполнила четверной тулуп, упала с тройного флипа, но за счет сложного контента получила от судей хорошие оценки и опередила японку Сумику Канадзаву. Для Дзепки это вторая победа подряд на юниорских этапах Гран-при в новом сезоне. Ранее она взяла верх в китайском Сиане. Благодаря этому успеху россиянка досрочно квалифицировалась в финал. Гандболистки ЦСКА в четвертый раз выиграли Суперкубок России, обыграв в серии послематчевых пенальти Ростов-Дон 38-37. Основное время матча завершилось в ничью 34-34. Несмотря на очередной титул армейского коллектива, Ростов-Дон остается рекордсменом по количеству побед в Суперкубке, у них в активе 8 таких титулов. Московский «Локомотив» объявил о переходе 28-летнего полузащитника Андрея Мостового из петербургского «Зенита» на правах аренды до конца этого сезона. В новой команде «Хавбек» сборной России будет выступать под 77-м номером. Мостовой начинал свою карьеру именно в системе «Локомотива». Он воспитанник академии, играл за молодежку железнодорожников. В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел на поле всего 80 минут в трех матчах и не отметился результативными действиями. Футболисты московского «Торпедо» на выезде обыграли ивановский «Текстильщик» 4-1 в 10-м туре первой лиги. Благодаря такому результату автозаводцы довели победную серию в ФНЛ до 4 игр и с 19 очками закрепились на 4-м месте в турнирной таблице. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. Парк за дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободы 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию до. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» будет первой моделью АвтоВАЗа с обновленным двигателем. Мощность мотора объемом 1,6 литра вырастет до 120 лошадиных сил, а 1,8 литра до 135. При этом двигатели останутся атмосферными, турбины их не оснащали. В перспективе эти двигатели будут ставить также на «Искру», «Весту» и «Ауру». В продажу поступил новый «Voya Taycan». Это новый флагман люксовой марки. Длина кузова больше 5 метров. В салоне 3 ряда сидений. Под капотом гибридная установка мощностью 517 лошадиных сил. До 280 километров машина проезжает на чистом электричестве. Цена от 8 миллионов 800 тысяч рублей. «Москвич-3» получит российскую систему курсовой устойчивости. Электронный блок для кроссовера разработала компания «НАМИ инновационные компоненты». При разработке учитывали местные условия. Работу системы калибровали тестами на крутых поворотах, заснеженных и скользких покрытиях. Машины с российским блоком ESC уже сходят с конвейера. Акустика стандарта 6x9 дюймов – это самый популярный сегмент автомобильных колонок. Раньше на рынке был большой выбор динамиков, которые за небольшую цену прокачивали звучание. Сегодня ситуация изменилась. Привычных двух- или трехполосных колонок практически нет, а у однополосных характеристики скромнее. Подробнее о том, куда делись колонки 6x9 и какие варианты есть сегодня, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Сегодня Международный день благотворительности. Согласно последним данным статистики, в России каждый седьмой житель страны занимается благотворительностью. Это составляет около 21 миллиона человек. Одним из крупнейших благотворителей стран Запада считаются Билл Гейтс, который потратил почти 30 миллиардов долларов, и Рокфеллер, который 10% от своего дохода с каждой работы отдавал церкви. Благотворительностью занимались еще в давние времена. Так, Альберт Эйнштейн раздавал свои автографы за символическую плату 1 доллар. Если же поклонники просили его расписаться на предмете, то плата составляла 5 долларов. Вырученные деньги он жертвовал на благотворительность. В Канаде у 19-летнего Терри Фокса был диагностирован рак кости, что привело к ампутации ноги выше колена. Это послужило рождению проекта «Марафон надежды», целью которого было собрание по 1 доллару с каждого канадца и перечисление всей суммы в помощь больным раком. Терри Фокс после 3 лет тренировок начал марафон, но после 143-го дня бега он умер, успев преодолеть 5773 километра. Однако его компания привлекла более 24 миллионов долларов пожертвований, при том, что население Канады на тот момент составляло 24 миллиона человек.

0: сегодняшний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Диско-дискотека «Ретро». Диско-дискотека «Ретро».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 5 сентября 1997 года состоялось открытие памятника Петру Великому в Москве. Памятник во знаменование 300-летия российского флота, как он официально назывался в постановлении правительства, был воздвигнут по заказу правительства Москвы и открыт именно 5 сентября 1997 года в дни празднования 850-летия Москвы. Памятник расположен на стрелке Москвы-реки недалеко от кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на Крымской набережной. Его общая высота 98 метров. Это один из самых высоких скульптурных памятников в России. Монумент представляет собой столб на гранитном основании, который венчает бронзовая ладья. В ладье находится скульптура Петра I с картой в руке. Автор памятника – Зураб Церетели. Строительство архитектурного произведения осуществлялось в 1996-1997 годах. Памятник представляет собой уникальный в инженерно-техническом решении объект. Несущий каркас монумента – металлоконструкция из нержавеющей стали, на которую накладывались собранные в укрупненном масштабе бронзовые детали облицовки. Нижняя треть всей конструкции собиралась отдельно и устанавливалась на железобетонное основание фундамент. Также отдельно собиралась фигура Петра, конструкция и облицовка корабля, и только затем устанавливались в готовом виде на пьедестале.
2: 5 сентября отмечается Международный день благотворительности. Цель дня – привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов и, конечно же, поощрение их работы и мобилизация людей, общественных организаций и заинтересованных сторон в мире для участия в волонтерской и благотворительной деятельности. По мнению ООН, благотворительность, которая помогает искоренению нищеты во всех странах мира и выражение солидарности с обездоленными способствует установлению диалога между людьми разных культур, религий и цивилизаций. С инициативой учреждения этого дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькутской. Известная миссионерка и католическая монахиня, она на протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам, занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира за деятельность в помощь страждущему человеку. Благотворительностью занимались во все времена в России известными меценатами и благотворителями были граф Шереметьев, Павел Третьяков, Савва Мамонтов, Павел Демидов и другие, внесшие неоценимый вклад в поддержку культуры, науки и искусства. А, например, знаменитый ученый Альберт Эйнштейн раздавал свои автографы за $1 и вырученные деньги жертвовал на благотворительность.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Верхнеднепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-144-54-03 или 8-950-706-57-75. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуш» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро».

0: Тюменской области 19.00.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В воскресенье 6 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и в первой половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер западной четверти 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти 734 миллиметра. Температура ночью 11-13, а днем 13-15 градусов тепла. В понедельник облачно с прояснениями и без осадков, ночью 7-9, а днем всего 10-12 градусов тепла. Во вторник 8 сентября под утро ожидаются заморозки до 0 градусов, а днем потеплее. Плейт до плюс 15.
1: Погода на Infinity.
0: Диско-дискотека ретро.

0: настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8-910-765-30-14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8-910-765-30-14. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити»!

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.

0: Новости спорта.
1: Серебряный призер Олимпиады в Париже Эммануил Коралес выиграл финал бриллиантовой лиги в прыжках с шестом, установив рекорд соревнований 6 метров 12 сантиметров. Победа досталась греку после того, как действующий рекордсмен мира Арман Дюплантис незадолго до старта снялся с турнира из-за боли в левой ноге, которая беспокоила его еще на предыдущем этапе в Цюрихе. Дюплантис, пропускающий финал лиги в третий раз за последние 4 года, признался, что не знает, сможет ли восстановиться к стартующему на следующей неделе в Будапеште престижному турниру Ultimate Championships, где будет разыгран рекордный призовой фонд в 10 миллионов долларов. Футболисты Монако на выезде одержали волевую победу над ПСЖ 2-1 в матче третьего тура чемпионата Франции, нанеся парижанам первое поражение в сезоне. Монако с 9 очками после 3 туров единолично возглавил турнирную таблицу, тогда как ПСЖ с 2 баллами идет на 12 месте. В новом сезоне АПЛ к третьему туру Ливерпуль одержал первую победу, выиграв в гостях у Ипсвич Тауна 2-0. Дубль в стартовые 9 минут оформил шведский форвард Александр И. Исак, которому дважды ассистировал Коди Гакпо. Наконец, в испанской премьере Реал потерпел первое поражение, уступив на выезде Бетису 0-1. Единственный гол на 81-й минуте забил ирландский нападающий Трой Перет. В добавленное время мадридцы получили право на пенальти, но Килиан Мбаппе не смог его реализовать. Это первая фиаско для наставника сливочных Жозе Моуринью после возвращения в Реал. В Берлине стартовал чемпионат мира по баскетболу среди женских команд, и в первый игровой день действующий чемпион и главный фаворит турнира сборная США разгромила финалиста прошлого розыгрыша Китай 94-61. Победительница прошлогоднего Евро Бельгия в напряженном матче одолела Турцию 89-75, а хозяйки турнира немки в стартовом матче уступили Испании 53-83. Седьмая ракетка мира Алекс де Минор сенсационно вылетел с открытого чемпионата США уже во втором круге, уступив 70-му номеру рейтинга голландцу Ботико ван де Зандсхульпу в 3 сетах. Это самый ранний вылет австралийца с US Open за последние 5 лет. При этом де Минор ни разу не проигрывал голландцу в 4 предыдущих очных встречах, однако в этот раз допустил 29 невынужденных и 7 двойных ошибок. Алекс, который в прошлом году доходил до четвертьфинала US Open, впервые с 2021 года не смог пробиться в третью неделю турнира. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и Несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз». Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш» «Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш» «Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист, рентгена, гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 650. 3 27 34.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро.
0: Радио Инфинити. За успех.

0: реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете teplitsa-dorogobuzh.rf.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: За каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Лада Азимут» будет первой моделью «АвтоВАЗа» с обновленным двигателем. Мощность мотора объемом 1,6 литра вырастет до 120 лошадиных сил, а 1,8 литра до 135. При этом двигатели останутся атмосферными, турбины их не оснащали. В перспективе эти двигатели будут ставить также на «Искру», «Весту» и «Ауру». В продажу поступил новый «Voya Taishin». Это новый флагман люксовой марки. Длина кузова больше 5 метров. В салоне 3 ряда сидений. Под капотом гибридная установка мощностью 517 лошадиных сил. До 280 километров машина проезжает на чистом электричестве. Цена от 8 миллионов 800 тысяч рублей. «Москвич-3» получит российскую систему курсовой устойчивости. Электронный блок для кроссовера разработала компания «Нами инновационные компоненты». При разработке учитывали местные условия. Работу системы калибровали тестами на крутых поворотах, заснеженных и скользких покрытиях. Машины с российским блоком ESC уже сходят с конвейера. Акустика стандарта 6x9 дюймов – это самый популярный сегмент автомобильных колонок. Раньше на рынке был большой выбор динамиков, которые за небольшую цену прокачивали звучание. Сегодня ситуация изменилась. Привычных двух- или трехполосных колонок практически нет, а у однополосных характеристики скромнее. Подробнее о том, куда делись колонки 6x9 и какие варианты есть сегодня, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Инженерный центр «Дорогобуш Котломаш» приглашает молодых специалистов на должность стажера. Рассматриваем кандидатов с образованием по направлениям котла и реактора строения, оборудование и технология сварочного производства, технология машиностроения и другим технологическим специальностям. Диплом, знание теории и умение работать с чертежами – этого достаточно, чтобы начать карьеру на ДКМ. Всему остальному научат опытные наставники. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
5: Диско-дискотека «Ретро».

0: Ленинградской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В воскресенье 6 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в первой половине дня пройдут небольшие дожди. Ветер западной четверти 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти 734 миллиметра. Температура ночью 11-13, а днем 13-15 градусов тепла. В понедельник облачно с прояснениями и без осадков, ночью 7-9, а днем всего 10-12 градусов тепла. Во вторник 8 сентября под утро ожидаются заморозки до 0 градусов, а днем потепление плейт до плюс 15.
1: Погода на Infinity.
0: Радиостанция Infinity.

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж». 8 910 765 30 14.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: зеркалу. Она отражает желание потребителя и усиливает привлекательность вашего товара.
1: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
2: Верхнепровская школа номер 2. На постоянную работу требуется кухонный работник. Звоните 848-544-54-03 или 8-950-706-57-75.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 27 сентября – парк «Патриот». 12-13 сентября – Минск, замки мира и несвежа, Дудутки. В дни празднования Дня города Минска. 12 сентября – остров мечты, парк развлечений в дни празднования Дня города Москвы. 13 сентября – цирк Никулина, гала-шоу фестиваля «Артист». 19-20 сентября – имперский Могилев и королевский Гомель. 19-20 сентября – аквапарк «Лебяжий» в Минске, Динопарк и Минский зоопарк. За дополнительную плату 15 700. 20 сентября Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 24 по 28 сентября Санкт-Петербург, праздник закрытия фонтанов в Петергофе и Выборг. Звоните 8 910 716 93 38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 48 144 426 66 и 8 921 969 19 61.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, плотников, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство с первого дня. Также приглашаем на работу специалистов по профессиям. Сварщик, токарь-расточник, гибщик труб. В отдел технического контроля службы качества завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролер ОТК, дефектоскопист рентгена гамма-графика. Инженеры-лаборанты по неразрушающему и разрушающему контролю. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донора. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. Время загадывать желание.

0: Смоленской области 23.00.
1: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Зачем-то сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова голос сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Спеть хотелось потихоньку.